От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Doors Down. Дальше больше. В Москве 5 часов утра.

0: Реклама. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-550.

0: 16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
0: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

me when you've had enough. Сейчас. Green Day. I'm never gonna RIP.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибьют альбома Metallica и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь, через такую внутреннюю борьбу проходит каждый человек. Ты либо борешься с собой, либо чувствуешь, как тебя сталкивают с другими людьми. Это постоянная битва за шанс стать лучше.
1: Слушаем The Warning и их огненный боевик Kerosene прямо сейчас на радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Пятничишева, Пятничишева.
1: Здорово.
0: Здравствуйте, друзья, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Ну что, дождались? Нет, я не про пятницу, я про погоду. Плюс 15, слабый дождь, я вижу огромную тучу, такую дождливую, которая надвигается.
1: Пора смыть все, что было, понимаешь?
0: Все, что было вчера, да. Значит, дождик будет, но закончится в 12 часов, плюс-минус, хорошенькая погодочка, плюс 17 даже будет в середине дня. Это, конечно, Москва и Московская область.
1: Урал!
0: Вот этот хриплый,
1: Урал!
0: Странный голос, это человек, вам знакомый, эксперт в области продажи торта, Дмитрий Николаевич Ша.
1: Не то чтобы я поменял профессию, вот, но вчера, когда мы вели чекибоем свадьбу, кусок торта ушел за 100 тысяч рублей.
0: Представьте себе, какие богатые люди есть, которые могут себе позволить купить кусочек, ну прямо скажем, первый кусочек был...
1: Но очень кривой.
0: Очень кривой, один из самых кривых, который я видел за всю свою жизнь.
1: Ну главное, что люди готовы друг другу вот таким образом, знаешь, это скрытая поддержка.
0: Радовать.
1: Он мог передать новоиспеченной семье просто деньги, а тут он через кусочек торта это сделал.
0: Молодец, красавчик лучший.
1: А чекибой так называемую кесу раздобыл такой.
0: Да, умные древние римляне говорили Цезарю Цезарю, а кесарю... кесу. Кесадилью.
1: Что ты раздобыл такой?
0: Кесадилью я раздобыл, конечно, друзья. У нас, знаете ли, с Шуманским есть одна guilty pleasure. Мы любим кесадилью из автомата с едой, но она там давно уже кончилась, и новую не привозит от слова совсем. Но рядом есть магазин, где она есть, и я сегодня еду на такси на работу и говорю: таксист, здесь меня не останавливает, давай вот туда дальше, возле магазина тормози, мотор не глуши, я быстро. И вот она, горячая, на праздник к нам пришла. Приятного аппетита всем, кто тоже уже
1: классно
0: завтракает. С чайком, с кофейком. Сегодня пятница, друзья, можем позволить себе чуть больше, чем вчера.
1: Ну а что можем позволить? В принципе, у нас все в рамках дозволенного. Так рамку разыграем, так было всегда.
0: Да, автовопросик зададим, тему раскатаем, аудиоконкурс замутим. Все это будет под прекрасную музыку ваших любимых групп. В этом часе Bloodhound Gang и Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne, Daughtry, Depeche Mode, Linkin Park, группа No Doubt. Что-то капает. Что?
1: Это я. Протекаю.
0: Все, покапал. AC/DC. Прямо сейчас, ребята, из Kaiser Chiefs. Супер хитом Руби. Круто, мощно, громко, все вместе.

0: Волчак и Шуманский.
1: ACDC, высокое напряжение в эфире, Big Gun, огромная пушка. Боже, что еще добавить в это утреннее шоу, чтобы оно стало еще круче?
2: Ты сейчас нас всех исцеляешь из новостной пушки. Новостной.
1: Погнали.
0: Новость на радио Максимум.
1: Давай тогда уж не я, а ты.
2: Давайте перенесемся на другой конец планеты. Туда, где огромные пауки кошмарят туристов.
1: Воу.
2: Туда, где португальские кораблики не дают людям купаться на пляжах. Туда, где накачанные офисные сотрудники выходят днем, чтобы поиграть в волейбол на пляже.
1: Туда.
2: Где лупили. Это Австралия, дорогие мои.
1: Австралия.
2: И там еще одна загогулина приключилась. Там трезвым водителям будут платить бабки.
1: Да иди ты.
2: Суть такова, если гаишник остановит водителя, и тот окажется абсолютно трезвым, ему выдадут $20. Таким образом, будут мотивировать людей меньше пить, если им после этого нужно сесть за руль.
1: Да.
2: Вот такие пироги. То есть, если,
1: что у них там происходит в Австралии?
2: Если каждый день просто вот наматывать на машине круги по городу...
1: Ездить трезвым, да?
2: Тебя же могут здесь остановить, и там остановить, там и тут могут остановить.
1: Так, какой-то чуя подвох. А там есть... Какое количество полицейских на душу населения?
2: Максимум.
1: А, понятно. Подготовился. Ладно, ну хорошо, давай представим чисто гипотетически. У нас в России ввели такую фишку, что

0: каждому трезвому водителю платят $20.
1: Ну,
0: вряд ли. Я думаю, что если бы ввели, вряд ли бы кто-то обогатился.
1: Это только точно, да.
0: А вот если бы платили за каждого барана на дороге, тогда да.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
1: КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
2: Гарантия до 8 лет.
1: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Без сомнений, конечно, No Doubt одна из величайших групп в формате Радио Максимум. It's My Life, этот сингл, он звучал из каждого утюга в свое время. И мы рады, что Гвен Стефани все еще жива, все еще пышет красотой и энергией.
2: Интересно, в чем свои... секрет ее долголетия?
1: Ее секрет долголетия, мне кажется, в том, что она не пьет.
2: А плюс она оптимист, и, скорее всего, она миллионер.
1: Да.
2: Ну, мы-то люди...
1: И заплакал в этот момент.
2: Мы люди попроще немножко, но нам тоже есть что предложить. Начнем с рамочки для автомобильного номера.
1: Ну, кстати, этого нету у Гвен Стефани. Я более... Давай так, я уверен на 146%, что у Гвен Стефани есть все. Но рамки для автомобильного номера... У нее нет.
2: А это как с велосипедом
1: давай
2: в детстве.
1: Давай поспорим на 5000 рублей.
2: Не, я с тобой полностью согласен.
1: Ну, давай поспорим.
2: Ну, нет куда ей просто взяться. А если у тебя не было рамки, то у тебя не было рамки, соответственно.
1: Съела Гвен Стефани.
2: Ее нечем компенсировать совершенно.
1: Абсолютно.
2: А мы сейчас возьмем прям вот нагло, знаешь, так грязно, кому-то ее просто передадим у нее на глазах.
1: Ну, не так уж и грязно. Ну,
2: жестко.
1: Жестко.
2: Ну, по-пятнично.
1: А, ну вот...
2: Как мы можем.
1: Я понимаю, что ты знаешь больше, чем я, скорее всего. В Водофакте будет что-то такое необычное, пятничное, грязное, а?
2: Я думаю, что многим понравится.
1: Грязный затейник. Друзья, прислать заявки на участие в игре «What the fuck» прямо сейчас, куда расскажет специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности

0: и на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: ОРВ Украина 124-77-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Чувствуете, друзья, это она, это любовь от группы Depeche Mode в эфире утреннего шоу на радио Максим. Как еще нам показать свою любовь, Дмитрий?
2: Давай сыграем в «Ватафакт».
1: Давай.
0: «Ватафакт» на радио Максим.
2: И хочется сыграть с человеком, который по-настоящему хочет рамку, да еще не для себя, а для своего супруга, который много лет выпрашивает ее.
1: Многолетний супруг. Доброе
2: Марина.
1: Утро, Мариночка.
3: Доброе утро, ребята.
2: А что же он сам-то не написал нам?
1: А что же он, а?
3: Ну, просто вот стесняется, наверное.
2: Стеснёлькин?
1: Действительно.
2: А как зовут мужа?
3: Иван.
1: Иван.
2: Вообще Иван,
1: прекрасное имя.
2: Такое харизматичное имя, да, как будто нельзя позволить Ивану быть застенчивым.
1: Ну, всякие, Иваны бывают разные. Иваны бывают разные.
2: Может быть, он...
3: Он сейчас за рулем.
1: Он даже за рулем стесняется, когда мы про него говорим.
3: Он, знаешь... Да нет, нет, на самом деле я все придумала.
1: Мужа у меня нет.
2: Я все придумала сама.
1: Я сижу дома.
3: Нет, я просто очень хочу подарить ему рамочку.
1: Это прекрасно, когда вот такие чувства возникают, да, в семье, когда жена для тебя что-то... Моя вот, например, мне чехол для телефона сегодня с утра подарила.
2: Ну, кстати, добротный чехольчик.
3: Хороший подарок.
1: Да, хороший подарок. Друзья, давайте разыгрывать рамку для автомобильного номера. Скорее же уже.
2: Давайте, и сегодня мы играем в честь Всемирного дня бамбука. Это растение прекрасное. Вообще,
1: я про бамбук только песню Буйнова знаю.
2: Московский.
1: Я бамбук. Пустой бамбук.
2: Но это
1: не наш формат, дорогие друзья. Это вам даже не Depeche Mode.
2: Ну а если перевести на английский, то наш формат. Там все очень просто работает. Давай, три факта про это прекрасное растение.
1: Я включаю тревожную бамбукную музыку.
2: Итак, факт номер один. Бамбук прочнее некоторых видов стали.
1: Это уже бамбук прочнее некуда.
2: Ну, соответственно. Факт номер два. Подмосковный вид бамбука один из самых дорогих в мире. И третий факт. Бамбук использовали в первых электрических лампочках.
1: Такие дела, дорогая Марин. Что из этого неправда?
3: Так.
2: Не видать рамки-то Ивана, походу.
1: Да перестань. Ну, не начинай.
2: Ну, немножко
3: сомнений. Так, ну, первое,
2: сомнений.
3: Как будто бы не очень похоже на правду. Так, про лампочку. Про лампочку тоже. Последний вариант можете повторить еще раз? Нет,
2: значит, во-первых, мы ищем с тобой вариант несоответствующей действительности. Да. Итак, первый факт. Прочнее некоторых видов стали. Бамбук. Второй факт. Подмосковный вид бамбука один из самых дорогих в мире. И третий факт. Бамбук использовали в первых электрических лампочках.
3: Мне кажется, что второй вариант неверный.
1: Угу. Сейчас производители подмосковного бамбука напряглись. Это как?
2: Пиар не дорабатывает их.
1: В смысле? В смысле?
2: Ну, давайте разбираться.
1: Самый дорогой.
2: По прочности, именно на растяжение, бамбук может соперничать с определенными сортами стали, что делает его ценным материалом в строительстве.
1: Да.
2: Относительно лампочек.
1: Скоро новый бамбуковый ЖК.
2: То влево, то вправо. Покачивается.
1: Гнется.
2: Относительно лампочек. Томас Эдисон использовал карбонизированную бамбуковую нить накаливания в своей первой успешной электрической лампе.
1: Вот дает.
2: А по поводу стоимости подмосковного бамбука, это, конечно,
1: выдумка. Преувеличил.
2: Не самый он дорогой.
1: Не самый дорогой. Друзья, поздравим Марину. Поздравим мужа Ивана.
3: Поздравим Ваню, да.
1: Ванечка, молодец. Ну, наконец-то, рамочка у тебя. Ура. Последний финальный вопрос.
2: Сколько подарков Ивану еще ждать от тебя в течение жизни?
3: Максимум!
1: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. 0% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: все. Можем?
1: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 9 77 99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Это был Оззи Осборн, See You on the Other Side. И сегодня для всех поклонников Оззи и его творчества прекрасная дата. Годовщина альбома Blizzard of Oz 1980 аж года выпуска. 17-го, я так понимаю, 18-го числа он вышел. И вот, пожалуйста, сколько лет прошло?
2: Прошло столько лет, что уже
1: страшно сказать.
2: Не сосчитать, и надо отдать должное, что звучит альбом все еще хорошо.
1: И... А, кстати, не одна годовщина, говорят, тут еще и параноид 1970 года. Боже мой, друзья.
2: Он как яблочники выпускает конкретные даты.
1: Да, значит, да, у него
2: презентация
1: новая
2: альбома.
1: Модель альбома Оззи Осборн.
2: Но у нас почаще презентация, у нас каждое утро автовопрос.
1: Погнали.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: С утреца мы разобрали ситуацию, что в Австралии трезвым водителям будут доплачивать по $20 за то, что они просто трезвые.
1: Да-да-да.
2: За что бы еще доплачивать вот можно было, например, у нас?
1: Вот хороший вопрос, действительно. За что вам еще и деньги доплачивают, дорогие друзья? Мало то, что вы за рулем ездите, как попало, поворотники не включаете, так еще и деньги вам плати.
2: За что отечественному водителю стоило бы доплачивать деньги?
1: 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс.

0: Would You Fuck Me for Blow?
1: Bloodhound Gang, The Ballad of Chase Lane. В эфире утреннего шоу.
2: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
3: А еще в эфире утреннего шоу автовопрос, который мы вам задали пару минут назад, о том, за что отечественному автомобилисту стоило бы доплачивать.
4: Выдать, да?
3: Да.
4: Деньги. Ну вот, Алекс, я с ним полностью согласен. Тут два слова. За пробки. Вот стоишь ты в пробке, и каждая минута у тебя простой в этой пробке, она оплачивается отдельно, а?
3: Так, как вам такое? Люди бы специально бы их тогда создавали.
4: А сейчас не так? Сейчас вот вы не специально создаете?
3: Ну, все? Это загадка, конечно.
4: Объясните.
3: Формирование пробки — это целый физический процесс.
4: Что там делаете все время? Стоите.
3: Роман предлагает доплачивать за соблюдение скоростного режима.
4: Так, молодец. Доброе утро. За езду без штрафов. Прикинь, ты едешь без штрафов, тебе какой-нибудь бонус капает. 5000 рублей, например. А? Как тебе такое, Шуманский?
3: Я за.
4: Ты бы точно был бы
3: миллионером. Да я на днях поймал за скорость, поэтому
4: ты поймал штраф за скорость? Я думал, ты самый безопасный водитель в мире, а нет.
3: Ну, они повесили в тоннель.
4: Я знаю почему, потому что у тебя тест-драйв был-то на новой тачке, дал газу, да, наверное?
3: Не, я на свою получил, на новую пока не знаю, она оформлена на юрлицо.
4: Год без штрафов, скидка 50% на налог на авто. Пам-пам, вот так вот Петр решил кардинально поступить.
3: Да, за выхлопные газы повсюду, вот это мне нравится, за то, что приходится дышать. Сейчас еще многие поснимали у себя вот эти системы нейтрализации выхлопных газов, и что-то дымить стали товарищи, как-то поактивнее, чем раньше, я бы сказал.
4: За чистую машину, за новую вонючку и не ковыряние в носе.
3: Это невозможно.
4: Спасибо, друзья, едем дальше.
2: Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
5: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус».

0: Ведущая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
2: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
6: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
7: Категория 0+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: Что у нас для вас с Шуманским? Прекрасные новости. Не ж новости и не ж новости, а именно новости. Сегодня пятница. Можно радоваться, даже несмотря на то, что слабый дождик на улице и плюс 15. Да, похолодало, да, может быть, не так солнечно, как было вчера, не так тепло, но все равно, мы же вместе.
1: Да, давайте отмечать этот, так сказать, прекрасный день совместными усилиями. Могу сказать, что пробки всего 2 балла, но в это время это еще норма. Сейчас будет увеличиваться потихонечку, а вот немножко про дорогу.

0: Итоги еще вам расскажу, и это станет зачатком нашей новой темы.
1: Погнали.
0: Выяснилось, что выражение «все дороги ведут в Рим» оказалось ложным.
2: Да вы что?
0: Группа, значит, исследователей провела анализ почти 300 тысяч километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи.
1: Так.
0: И вывод такой, что...
1: Неутешительный, да?
0: Да, не все они были такими прямыми, как принято считать, и не все далеко они вели в Рим, соответственно.
1: Боже, как же люди... Есть же вот кто занимается какой-то чертовщиной совершенно несусветной, да? Но это же целое исследование было, это же не один, не два человека, это целая группа энтузиастов, я думаю. Еще и за деньги, скорее всего, это было, за налогоплательщиков римских.
0: Но так или иначе, вот послушаешь, бывало, все эти присказки, и подумаешь, куда не поеду, приеду в Рим. Не приедешь, оказывается, будут проблемы с навигацией.
1: Особенно сегодня.
0: Навигадости, такая тема у нас сегодня. Вы расскажете о самых памятных, абсурдных проблемах с навигацией в вашей жизни. Однажды вам пришлось искать нужный питерский адрес, имея под рукой только советскую бумажную карту Ленинграда 60-х годов.
1: Так.
0: Навигатор упорно твердил, что вы со своим смартфоном находитесь где-то в Нидерландах, а может быть из-за вашего дальтонизма вы постоянно путаете ветки московского метрополитена.
1: Давайте рассказывайте быстро нам о самых памятных, абсурдных проблемах с навигацией, которые случались в вашей жизни. Рассказываем мы, конечно же, в Messenger Max 8926-07-103-7, чего я так разговариваю. А также в группе Радио Максимум ВКонтакте можно все это прекрасненько комментировать. По музычке что, спросите вы меня?
0: Ну, пронавигируй нас.
1: Я сейчас обрадую. Evanescence в этом часе, The Strokes, Duran Duran, Muse, Metallica, Limp Bizkit, Pink, прямо сейчас The Offspring, Want You Back.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссовок.

0: Чак и Шуманский.
1: Pink Sober. Проблемы с навигацией сегодня. Обсуждаем навигадости. Тема утреннего шоу.
2: Ну, всякие бывают глючности разного рода. Вот Алексей пишет. Кстати, вы достаточно прямо поняли тему. Не обязательно это должен быть навигатор в смартфоне. Навигация — это таблички разные, указатели, стрелочки. Вообще.
1: О, ну тогда да.
2: Это широкая тема, да. Но у меня была история, как моя сестра поехала в центр по работе, и у нее перестал работать навигатор. Она с ним не очень хорошо справляется, а тут еще его и глушанули. Она звонит мне, я открываю карты и как диспетчер веду ее до места назначения. Она в машине, а я в режиме панорамы нахожусь, пишет Алексей. Классно, как в фильме каком-нибудь, где у условного Бэтмена есть помощник. Да. Они по микронаушнику общаются. Он говорит, налево, здесь прямо, 30, значит, направо. Тудым-сюдым. Но, в принципе, ну, это два человека, чтобы...
1: Помощник Бэтмена Альфреда или Робина, который Бэтмен. Тудым-сюдым.
2: Тудым-сюдым, давай, да. А теперь... Нет, не сюдым, тудым, а тудым-сюдым.
1: Едешь по Волгограду на любой адрес, пишет.

0: Сергей, навигатор показывает, что ты постоянно посередине реки Волга, либо где-то в степях Казахстана. Что хуже?
1: Автомобиль амфибия.
0: Где-то Волгоград, где-то в степях Казахстана можно ходить? Настолько плохо.
1: Опять-таки, электронная история. То есть куда-то отбрасывают. Мы же все вот часто оказываемся в Шереметьево, судя по навигатору.
0: Да.
1: Мы вообще живем в аэропорту практически.
0: Но только по делу. Ребята, 8926-007-1037. Сегодня тема навигадости в утреннем шоу. Вы можете рассказать о памятных, абсурдных проблемах с навигацией в вашей жизни.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Take a look around, Limp Bizkit в эфире. 8.20, продолжаем навигировать.
2: Странности в навигации, не обязательно это приложение для навигации автомобилей, это могут быть и не очень удачная навигация в датах. Вчера, 17 сентября, пришел на собеседование. Хотел написать, что пришел, но увидел, что собеседование было назначено на 15 сентября. Обидно было, что я это прочитал перед зданием, а не перед выходом из дома. Ну, блин, какая-то прям бедолажность какая-то.
1: Ну, такая тема, друзья, такая тема сегодня.
2: Тяжело читать.
1: Ну, как бы люди, которые запутались в навигации, это бедолаги. Был один товарищ, который всегда показывал направление наугад, а на самом деле ничего не знал. Прикол у него был такой. Как тебе такой, Шуманский?
2: Ну, просто хихоньки да хахоньки, понимаешь, сложно.
1: А вот история про Германию хочешь? Виктор, или Виктор, наверное, так лучше говорит, да? Виктор взял машину в аренду в Германии. Нужно ехать в аэропорт. Навигатор в машине, конечно, без русского языка. Я знаю английский, слава богу, что Виктор в школе учил. По-английски навигатор слово «аэропорт» не понимает. Ты знаешь, как по-немецки будет «аэропорт»?
2: Флюгенхайм.
1: Давай тогда. Останавливаюсь я на заправке, нахожу какого-то мужика, с виду нормальный немец такой, спрашиваю его на английском: «Do you speak English?» Он говорит: «Ну, yes», мол.
2: Допустим,
1: объясняю,
2: да?
1: Объясняю проблему. Тот понимает, говорит: «Давай я тебе буквы буду говорить, а ты води на навигаторе». Давай, он диктует и в конце произносит по-русски.

0: И вот, я поворачиваю, говорю, ты что, русский, что ли? Он говорит, а ты? Ржали долго, оказалось, тоже ехал в аэропорт. У меня была точно такая же история, только в нью-йоркском стриптиз-клубе. Ну, я не буду сейчас.
1: Флюгафен.
0: Да.
1: Флюгафен, аэропорт по-немецки. Флюгафен.
0: Спасибо Дмитрию Жиманскому, эксперту в области немецкого языка. Прямо сейчас у нас реклама, после чего Металлика и группа Мьюз.
2: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
18: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
19: Да никаких.
18: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
19: Перевожу.
18: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
19: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
18: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
20: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
23: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
24: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Enter Sandman, группа Metallica в утреннем шоу на радио Максимум.
2: И, конечно же, новости.
0: Новость на радио Максимум.
2: Во-первых, всех хочу поздравить с Днем Рыжего Кота.
3: Ура!
2: Он отмечается именно сегодня.
3: Рыжий, рыжий, рыжий кот.
2: Он не задом, наперед. Ну, я слов не знаю. Вот. И хочется всех поздравить с открытием еще одного абсолютно нового вида кошек.
3: Открыли новый вид котов?
2: Да. Значит,
3: я думал, уже всех открыли, которые...
2: Вначале особь Тилкайо нашли в Боливии в 2016 году. Ну, подумали, что это разновидность уже знаменитого какого-то, значит, знаменитой породы. А оказалось, нет, это абсолютно отдельная история. Специалисты провели, значит, специальные замеры, выявили отличия, провели генетический анализ, и оказался отдельный, ранее неописанный вид. Живет не так далеко от нас,
3: в Боливии.
2: В Боливии, да. В лесах между Андами и Амазонией.
3: Да.
2: Эта кошка чуть меньше обычной, домашней. Отличается пятнистой шерстью и круглыми ушами. Да. Ты себе представляешь сейчас в голове, да,
3: конечно,
2: вот картину?
3: Я уже себе нарисовал.
2: Вид очень редкий. У ученых есть только две особи. Еще несколько десятков животных удалось зафиксировать с помощью фотоловушек. Но фотка предлагается. Можете посмотреть, опять-таки, в интернетах, знаете...

0: такая вот, ну, прям по-другому выглядит, прям новинка.
1: Новинка среди котов, ура.
0: Да, и если кто-то нароет у себя пару десятков миллионов долларов, я так понимаю, что какая-то операция по доставке.
1: А я подумал, что столько стоит кот.
0: Я столько за него взял бы, честно говоря.
1: Дорогие друзья, ну давайте так, кот, наверное, этот орет. Когти, наверное, он дерет.
0: Да, по-любому.
1: Мимо лотка гадит. Как говорится, кот новый, проблемы старые.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шульчак и Шуманский.
1: Я говорю, спасибо, приятно было познакомиться. Группа The Pretty Reckless в эфире For I Am Deaf. А у нас навигадости, тема утреннего шоу. Абсурдные проблемы с навигацией в вашей жизни.
2: Доброе утро, ехали как-то по Финляндии на машине. Девочки накупили в дьюти всякого пенного и т.д.
1: Oh, please.
2: Естественно, через какое-то время захотели в туалет.
1: Да.
2: Но, как назло, на трассе ни заправок, ни тубзиков, ничего. А там уже подпирает конкретно, я за рулем. Вижу знак, на финском написано «Иссарапуккаро». Ну что это такое?
1: 2 километра.
2: Да,
1: ну, может, это такой населенный пункт.
2: Я им показываю. У них просто от смеха истерика начинается. Чуть все естественным способом не произошло. Мы заехали туда, а там спасение, заправка.
1: Значит, все-таки, да, все-таки «Иссарапуккаро» это то, по-фински это заправка. Теперь мы знаем чуть
2: этот
1: больше.
2: Язык не поддается абсолютно изучению.
1: Да, Шуманский,
2: я,
1: кстати,
2: пробовал.
1: Пытался, да, выучить финский язык.
2: Нереально абсолютно.
1: А что не так с финским языком?
2: Он просто по другой системе выстроен.
1: Сумасшедший?
2: Там нет знакомых слов, ты не можешь ни к чему привязаться.
1: Ну
2: там...
1: подожди, ну вот писсара же, понятно же, пукара? Или это фантазия на тему?
2: Может, это нижние гнильцы, понимаешь?
1: Не, ну скорее всего, да, так и есть. Так, ладно, финский не учим. История из детства, пара-бара-папа. Антон написал нам, пара-бара-папа. И не было тогда еще электронных навигаторов. Были только книжки, атласы с такими стрелочками. На какую страницу переходить, когда доехал до самого края земли. Поехали с родителем из Санкт-Петербурга в Крым. Я ответственный за навигацию. Смотрю название деревень, рек, мимо которых проезжаем. Пытаюсь понять, где мы находимся. Вот переворачиваю через очередную страницу дорог и понимаю, что следующее про просто нафиг вырвано. И где-то под Ростовом по указателям мы провели 4 часа, пока смогли доехать до другой границы. Да.
2: Ну, что могу сказать? Это опыт, естественно. Вообще, надо, конечно, изучать. Вообще, самый мега способ ориентироваться и не зависеть от навигатора,
1: это
2: сесть сначала изучить вот общее направление движения. И понять,
1: сторону,
2: да, и понять, где тот самый вот самый главный поворот.
1: А вот можно вот взять палец, засунуть его в рот, хорошенько обслюнявить, высунуть вот так и понять, куда ехать надо.
2: Нет, только так, в принципе, и едем. Но сначала посмотреть навигатор, конечно, да.
1: Ок.

0: The Strokes Last Night в эфире утреннего шоу.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
0: Мы тут с Дмитрием Николаевичем решили перетереть в этом часе за навигацию. Перетерли почти все ваши сообщения, которые вы присылали. Навигаторы, указатели, стрелочки — это все тлен. А вот что делать, когда люди вроде как на суше, а берега путают? А? Шуманский.
2: Вразумлять, конечно же. Но вообще, в какой-то момент наступает такой возраст, когда ты понимаешь, что переучивать кого-либо просто бессмысленно. Понимаешь? И заблудившемуся по жизни надо оставить возможность продолжать свой вектор движения.
0: Так, про свадьбу читал?
2: Нет.
0: Пригласили на свадьбу Евгения, перепутал даты, приехал на торжество на месяц раньше. Еще думал, странно, что не в пятницу, а в среду. При параде такой с букетом стою. В туфлях,
2: а там люди
0: с работы
2: в ресторане
0: просился,
2: сидят.
0: Да, на месте выяснил свой косяк, поражал, поехал домой
2: это
0: с букетом.
2: Прикольно.
0: А на самой свадьбе ведущая смешно обыграла это, вызвав меня на сцену словами: это тот самый человек, который больше всех ждал эту свадьбу.
2: Так и есть. Кстати, вообще, когда гости такие на свадьбе появляются, это очень спасает ведущих. Есть сразу о чем и о ком поговорить, естественно.
0: А вот Михаил делится, а точнее Александр с Михаилом, что в Томске есть улица энтузиастов, которая ведет куда?
2: Ну, пусть будет на завод.
0: Нет, на кладбище. Но хорошо, что тема про навигацию у нас заканчивается. Спасибо всем большое за жизнерадостные, позитивные сообщения. В следующем часе будет все совершенно иначе. Ну, а пока реклама, Evanescence и The Rolling Stones.
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний Кортрос. Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». До 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, театрах и не только. Все подробности на mos.ru.
9: В

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще...

От Радио Максимум. Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Всем добренького утречка, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире утреннее шоу. Это Чак, это Шуманский, это хорошая погода. Я сейчас выглядывал на улицу проверять, правда ли там плюс 14 облачно с прояснениями. Да, еще раз, такая хорошая осенняя стабильная погода.
1: А еще пробочки всего 3 балла. Почему-то не накопилось. Я вообще удивлен. Обычно при таких погодных условиях и в это время уже 5 баллов у нас стабильно было. Но тут я смотрю, прям можно выезжать смело и не париться совершенно. Тем более, что ехать вы будете под утреннее шоу на радио Максимум.
0: Да. Друзья, у нас впереди целый час, точнее 2 часа. В последний будет аудиоконкурс, а в этом часе нас ждет кое-что поинтереснее. Продолжение тест-драйва нашего с Дмитрием Николаевичем Шуманским, а также розыгрыш худи от Максимум Интернет.
1: Поэтому класс.
0: Готовимся и слушаем музыку молодежную, я бы так ее назвал. В этом часе Linkin Park и Jamiroquai, Queen и Joe, My Chemical Romance, Hinder, Wizard, прямо сейчас, Nirvana.
1: Whoa.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Продолжаем, так сказать, спин-офф рубрики «Поехавший Михайлов». Поехавший Шуманский на радио «Максимум».
2: Я не просто поехал сам по себе, но еще и чеки-боя с собой увез. Сел в ТНТ-7 и увез тест-драйвить по дорогам Москвы.
1: Причем ты почему-то искал те самые места этих дорог, где какие-то проблемы с покрытием. Ямы там всякие, неровности.
2: А ты чего хотел? Чтобы я проверял машину только на свежеуложенном асфальте? Ни за что. Тест-драйв должен быть тест-драйвом, чтобы все как в жизни, максимально приближенных к реальности условиях. А там и ямы, и ухабы, и резкие повороты, знаешь, встречаются.
1: Ну и как впечатление от этих встреч?
2: Вот знаешь, сейчас никаких впечатлений не могу вспомнить. Машина решила взять и помешать мне почувствовать дорожные косяки. Все прям так плавненько получилось, без прыжков туда-сюда. Вот что значит независимая подвеска передних и задних колес. Плюс интеллектуальная система полного привода тоже работает на все 100.
1: Вот да, у меня даже стакан из подстаканника никуда не улетел.
2: А вот когда мы уже оказались на ровненьком асфальте, без пробок, то там я мог и газ выжать на полную. Вот ты не за рулем был. Тебе не понять, каково это, когда ты ушами и всем телом ощущаешь работу турбированного двигателя в 1,6 литра и всех его 150 лошадок.
1: Да ладно, я видел, какую ты лыбу давил в эти моменты.
2: Ну а что ты хотел от такого кайфового вождения? Там ведь даже передачи переключаются так, что я даже не всегда мог поймать этот момент переключения. До чего техника дошла? Там же коробка не просто роботизированная, но еще и преселективная.
1: А можно по-русски?
2: В общем, она заранее выбирает и подготавливает следующую передачу еще до того, как машина в нее переключится.
1: Все, горшочек не вари, в следующий раз будешь дальше рассказывать. Сейчас давай вопросы готовим для специального тематического. Вот факт, будем разыгрывать фирменное худи 12+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии. Комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
3: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». До 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, театрах и не только. Все подробности на mos.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Киндер, молодцы. В эфире утреннего шоу песня «Apple Night». Весь ночь человек не спал. Весь ночь человек думал о том, как же выиграть крутейший приз брендированной худи от Радио Максимум совместно с Теннетом, который мы сделали, чтобы разыгрывать на этой неделе.

0: Или?
1: Но я думаю, что прямо сейчас пора бы взять себя в руки и, учитывая, что это последний худи на этой неделе, все-таки его выиграть у нас.
0: Yeah.
1: Сразиться предстоит вам в игре What a Fact. Это классический наш формат. Будет предложено три факта. Нужно быть сегодня правдивый угадать. У нас так день неправдивый угадать, день правдивый.
0: Самое главное, что прислать заявку на участие в игре. Специально обученный мужик уже готов рассказать, куда это нужно сделать.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте». Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: Это была Долорес Риордан, Ordinary Day. Да, обычный денечек, казалось бы, пятница, ничего необычного, но для кого-то сегодняшняя пятница станет уникальной, эксклюзивной, максимальной вместе с Tenet.
0: What the fuck? На радио «Максимум».
2: Разыгрываем худи, дизайн которого разработан Радио Максимум совместно с брендом Tenet, и играет с нами сегодня Георгий.
1: Доброе утро, Георгий.
3: Доброе утро, любимое радио, любимые ведущие и все его слушатели.
2: Вот подготовился человек, видно, что учил. Давно хотел с нами сыграть.
1: Он учил.
2: Да, ну что, в таком случае надо бы нам с тобой сейчас углубиться в тему Tenet'а. Но знаешь, в чем проблема, Чак?
1: В чем?
2: Я только сейчас понял, что мы выбрали не того парня.
1: О, боже мой.
2: У него у самого эта машина.
1: У тебя есть? У тебя есть Tenet?
3: Да, у меня Т7. Т7, и я прямо сейчас в нем.
1: А как так получается, что мы реально практически всю неделю натыкаемся на людей, которые реально находятся за рулем того автомобиля, о котором мы всю неделю говорим?
2: Да, выглядит как будто какая-то постановка. Но
1: это не так.
2: На самом деле, смотри, у нас длительная переписка достаточно с Георгием.
1: Да.
2: Он пишет нам еще 14 сентября, присылает фотографию, где он в салоне стоит, да, рядом с машиной серого цвета. На машине красный бант на капоте.
1: А, я помню.
2: Так, я тогда не разглядел, что это она.
1: Это она, а это она. Ничего себе, вот это совпадение.
2: Тебе будет довольно просто тогда нас обыграть сейчас.
1: Нет, не факт.
2: Если
1: не
2: ты, конечно, углубляться в технические характеристики машины, но, с другой стороны, не каждый автовладелец знает нюансы того, на чем он ездит, кстати.
1: Давай попробуем, давай проверим.
2: Ну, давай, Георгий, проверим в этом факте.
1: Включаю тревожную музыку.
2: Итак, вопрос следующий. Сколько лошадиных сил в двигателе Tenet T7?
1: Так.
2: Варианты ответа. 120, 150 или же 200.
1: Сегодня мы угадываем правильное, правильно я говорю?
2: Yes.
1: Итак, Георгий, 150, точнее,
3: 120. Второй вариант 150.
1: 120, 150, 200. Так, что делать будем оставшиеся 3 минуты? Расскажи нам что-нибудь про Tenet. А ты вообще тест-драйв делал машину перед тем, как ее покупать?
3: Да.
1: Так.
3: Я настолько же такой дотошный автолюбитель, как вот Дмитрий.
1: Так.
3: И ты знаешь, у меня были для этого автомобиля только ваги. Я долго, скрупулезно и морально ломал себе эту планку, что я готов сесть на китайца. Ага. Ребята, я действительно хочу вам сказать, что поддерживаю полностью. Т7 отличный автомобиль. У меня полная комплектация на полном приводе. Я доволен абсолютно всем.
2: Мы тоже, кстати, на полном приводе катаемся сейчас.
1: Подожди, а вопрос у меня. Люк есть?
3: Да, панорама.
1: Вот это я понимаю.
2: Ну, это максимальная комплектация, на которой мы сейчас тоже катаемся.
3: Это, кстати, дочь моя заценила больше всего. Сказала, папа, это самое крутое.
1: Ну, чтобы вы поняли, да, у меня уровень знания автомобилей, как у дочери Георгия. Для меня главное, чтобы люк был. Остальное все не так важно. Действительно, дорогой наш Георгий, 150 лошадиных сил в Tenet T7. Мы тебя поздравляем с победой в нашей прекрасной беспроигрышной игре. Вот, а факт, ты молодец. Кому как не тебе носить эту худи, дизайн которого разработан на Радио Максимум совместно с брендом Tenet. Спасибо тебе большое за игру, спасибо тебе за твои комментарии насчет этого автомобиля. Это очень, на самом деле, ценная и важная информация, которую мы, как говорится, сохраним в своих сердцах.
2: В рамочке, да.
1: И в рамочке. Дорогие друзья, финальный вопрос для нашего Георгия звучит так.
2: Ну смотри, по документам 150 лошадей, а по ощущениям?
3: А по ощущениям, конечно же, максимум!
1: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Дело только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
15: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
16: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «ОТО Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ОТО 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Queen, I want it all. Среди всего вот этого, что вы хотите, да, дорогие друзья из группы Queen, конечно же, есть и шновости.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Я бы теперь на вашем месте, уважаемые мужчины, чуть внимательней осматривал блюда, которые вам преподносит ваша вторая половинка. Потому что, как выяснилось, каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести. 34% опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду. Причиной тому могли становиться обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного.
1: Что значит портили? Как они это делали?
2: Они вносили... Давай так, я скажу тебе юридическим языком. Вносили изменения в рецептуру не совсем принятым в обществе способом, да? То есть, ну как можно делать? Вот то, что ты сказал,
1: не
2: например,
1: как в Грузии. Я там читал новости, там вносили изменения в рецептуру.
2: Это уж совсем.
1: Это уж совсем. Способом.
2: Я, знаешь, как поступлю чуть более мудро. Я не буду подсказывать, как именно можно испортить еду. Потому что вот сейчас мы с тобой ляпнем.
1: И кто-нибудь испортит.
2: И надо всегда понимать, что когда у тебя рупор, да, и ты вещаешь на всю страну, когда ты что-то рассказываешь, это автоматически становится...
1: Ну хорошо, как можно еду так испортить без вреда для здоровья? Пересолить, да, можно? Но если женщина влюблена очень сильно в тебя, это же нормально, но пересолил и посолил.
2: Хорошо.
1: Значит, любит тебя.
2: Ладно, пересолить. А не досолить, вот где жесть.
1: Нет, а может переострило, ну кто-то любит поострее, это тоже хорошо.
2: А может быть за счет удешевления ингредиентов?
1: Нет, ну как бы...
2: Добавить вместо элитной...
1: Семь покрошено, одна так брошена.
2: Вместо элитной картошки, которая уже была почищена заранее до тебя, грязную.
1: Какая, например. Ты себя видел? Какая элитная картошка? Не придумывай.
2: Ой. Ладно, хорошо, что у меня таких проблем нет.
1: Почему?
2: А нет готовки, нет проблем, потому что.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Ну вот умеет Джамирокуай, да? Deeper Underground. Сразу захотелось сходить в кино на Годзиллу.
2: Да, кстати, хороший клипачок. Если пересмотреть его сейчас, он все еще смотрится нормально.
1: Актуальненько, да, если вы полностью согласен.
2: Что еще из актуального? Актуально всегда деньги, Чак.
1: Деньги, это да. Хочется сходить в кино, посмотреть на деньги.
2: Или посмотреть на 35 тысяч рублей просто.
1: 35 тысяч рублей мы можем показать вам с Шуманским. Мы делаем это, впрочем, каждую пятницу практически. У нас в этом году день рождения у радиостанции. Радио Максимум исполняет 35 лет. Мы замутили акцию «Не спать 35.
2: Ух, да. Ну, а что мы делаем для того, чтобы вас осчастливить? Мы берем каждый будний день с понедельника по четверг. Выбираем одного единственного человека, который успевает 35-м по счету прислать нам в наш Макс число 35, услышав специальный звуковой сигнал.
1: Да.
2: С ним вы можете ознакомиться на сайте Радио Максимум.
1: Да, его ничем не перепутаешь. Он такой праздничный, он такой веселый, он такой классненький. В общем, услышали сигнал, присылайте нам цифру 35. Если вы 35-й, попадаете в пул претендентов. А в пятницу мы крутим лототрон. Он же барабан, достаем оттуда бочонок, на нем написано ваше имя, фамилия, возможно, никнейм из мессенджера, и мы такие, ура, поздравляем, 35 тысяч рублей твои, ура, не спать 35.
2: Да, на этой неделе победитель уже выявлен.
1: Да.
2: Анастасия у нас выиграла.
1: Анастасия с очень странной фамилией, это Страус.
2: Ну, это псевдоним.
1: Скорее всего, да. А может быть, она и птица.
2: Не исключено.
1: В любом случае, мы Анастасию поздравляем, все остальные не расстраивайтесь, мы будем еще долго-долго разыгрывать по 35 тысяч рублей. Всем не спать 35.
0: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы».

0: Подробности акции на willtowers.ru.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Hello!
0: Ну, с вами снова Чага Шиманский. Это пятница, она прекрасна. Даже несмотря на погоду, которая, в отличие от вчерашней, ну, не так радует. Ушло, значит, облако с мокрой водой куда-то в сторону, но появилось другое. Со стороны Одинцова надвигается снова на Москву. Плюс 15, облачно с прояснениями. Но дождик будет такой слабый, поэтому, думаю, не стоит ваших заморочек.
1: Если все одинцовцы одновременно...
0: Одинцови.
1: Дунут в небо вот так, и отгонят тучу, да, в конце концов.
0: Хочешь, я дуну, а и ты улетишь.
1: Я слышал про систему борьбы вот с грозовыми облаками.
0: Она только такая же, которая была в средние века, она все еще рабочая.
1: Именно, 3 балла на дорогах Москвы, затруднений особых нет. Чуть-чуть шалит северо-запад в районе МКАДа между Ленинградкой и Волоколамкой. В остальном все в принципе душевно. Если, знаешь, вот если сейчас посмотреть на карту Москвы пробочную,
0: так.
1: Думаешь, ничего себе, как все гладенько, как все четенько.
0: Ну, ребята, как у нас в эфире утреннего шоу на радио Максим, все гладенько, все четенько, все аудио сообщительно.
1: Ты намекаешь на то, что грядет аудиоконкурс.
0: Так грязно и так топорно еще никто не намекал.
1: Не, ну мы мастера...
0: Да, аудиоконкурс будет.
1: Подкатов издалека, я тебе хочу сказать.
0: Да, мы будем разыгрывать рамку для автомобильного номера, поэтому готовьтесь, слушайте музыку, она тоже потрясающая. В этом часе Limp Bizkit и Nickelback с группой Him. Sum 41. Певица, она же группа Блонди.
1: Я и сам, знаете ли, 41.
0: Green Day, Bloodhound Gang, прямо сейчас, The Rasmus, No Fear.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Welcome, gang, the Bad Touch в эфире утреннего шоу. Ребятки, ну погнали в аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
2: Это мы так призываем вас записывать нам коротенькие аудиосообщения и отправлять их на номер 8-926-007-1037 в «Макс».
1: Да, друзья, выполняйте специальное задание, получайте рамку для автомобильного номера. Сегодня день этого Сакума.
2: Сегодня день, знаешь, чего? Сакума. Странные праздники. День отмочки хвостов.
1: Отмочка хвостов?
2: День секретаря. Всех секретарей поздравляем.
1: Их секретарь тоже.
2: День рыжего кота. Это мы уже сегодня отмечали.
1: Рыжего кота день
2: Знаешь, что еще сегодня? Международный день.
1: Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска.
2: Международный день электронной книги.
1: О, читал когда-нибудь?
2: Было дело.
1: Книгу электронную.
2: Да.
1: Понравилось?
2: Слушай, вообще форм-фактор ничего.
1: То есть, что, простите?
2: Форм-фактор, то есть, как тебе сказать, само устройство, оно легенькое такое, не несет в себе она книжного романтизма, потому что
1: романтизма нет
2: шелеста страниц, но тем не менее, знаешь, чего там не хватало?
1: Чего?
2: Обложки такой классной, крутой какой-нибудь.
1: Кстати, да, у электронной книжки нет обложек почти.
2: Ну, там что-то такое невнятное всегда, черно-беленькое. А вообще, представь себе, вот наш слушатель берет, пишет книгу в честь Радио Максимум.
1: Книга о Радио Максимум.
2: Например, в честь 35-летия.
1: Класс.
2: И у него
1: класс.
2: Задача придумать обложку для такой книги, а?
1: Что было бы на обложке книги про Радио Максимум в честь его 35-летия?
2: Прикольно, опишите
1: классное
2: ее.
1: Классное задание. Давайте опишем обложку книги про Радио Максимум в аудиосообщении. Присылайте свои варианты на 8926007137. В Макс будем слушать, будем ставить, будем дарить рамку для автомобильного номера.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними в

0: во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Это были Green Day, дорогие друзья. Специально для вас Know Your Enemy и специально для нас Шуманским ваши аудиосообщения, в которых вы рассказываете, как должна выглядеть обложка книги о Радио Максимум.
2: Причем о 35-летии легендарнейшей станции.
1: Да, праздничная обложка. Роман, погнали. 16 секунд настрочил нам Роман свои аудюхи. Давайте слушать.
3: Я бы увидел это так. Пустыня, импровизированная сцена, и на ней стоят Хэтфилд, Беннингтон, Кобейн и еще прочие, еще многие музыканты одновременно поют, кажется, не для кого, но на самом деле одновременно для всех, потому что песчинок в песке максимум.
1: А? Как тебе такое?
2: Очень хорошо, плотненько достаточно.
1: Что поют, у меня вопрос такой. Что могут петь Хэтфилд, Беннингтон, Кобейн?
2: Диван в Рязани.
1: Диван в Рязани, конечно, да. Правильно.

0: Это роман в Рязани.
1: На обложке такой книги должен быть Константин Михайлов в возрасте тогда и сейчас. И надпись, до чего его довели годы работы на радио «Максимум».
0: Не обязательно, кстати, изображать Михайлова. Можно просто, знаешь, иногда бывают книжки, которые очень долго люди брали в библиотеке. Они походили по рукам много-много лет.
2: Начитанные.
0: Они уже такие обветшалые, да, потертые, корешки оторваны.
2: Где-то жвачка, там склеены две страницы.
0: Подрисованные усы, там, ну, короче, все как мы любим. Это и есть оно. Дэн Глоуб.
3: В общем, в основании всего этого, как фундамент, внизу крутит брейк Костя Михайлов. Так. У него в этот момент на плечах сидит Андрей Андреев, который, в свою очередь, на правой и на левой руке на бицепсах держит Чака и Шуманска. Так. Сзади бьют везде молнии, черный фон, все в огне.
0: Я горю, все горят, и все в огне.
2: Апокалиптичненько.
0: Похоже, это больше, знаешь, что не на обложку книги, а на какой-то памятник, да, согласись?
2: Есть такое, но рано нам памятник ставить.
0: Костя как старая черепаха, да, на которой крутит брейк, но так сильно крутит, как будто это панцирь. На нем, естественно, наш программный директор Андрей Андреев. Ну, давай, мы на нее не на бицепсах или на бицепсах, но мы слева и справа. Ты, значит, ангел, да, такой белокрылый. Ты ему говоришь какие-то хорошие вещи, как эксперт в области хороших вещей. Я, естественно, с рогами, с трезубцем, который у нас здесь в студии очень долго взял, я какие-то гадости шепчу про свет, про могилу, про погреб.
2: Главное, чтобы мы не были в формате кукол, которые нанизаны на руку или на пальцы.
0: Ну нет, конечно. О чем ты говоришь? Что за дурацкие фантазии? Друзья, как выглядит, по-вашему, обложка праздничной книги в честь дня рождения радио «Максимум» 35 лет? Пишите, пожалуйста, в аудиосообщении, получите рамку для автомобиля в номер.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
17: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
10: ВТБ накопительный.
20: удобно-копительный. Ставка до 14,2%. Процент восхитительный. Свободно пополни, свободно.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Sum 41 Into Deep. На самую глубину нам нужно сегодня нырнуть, чтобы извлечь аудиосообщения, в которых вы рассказываете, как должна выглядеть праздничная обложка книги про радио «Максим» в честь 35-летия.
2: А ну-ка, интересно послушать ваши версии.
1: Максимка.
3: На обложке должен быть изображен силуэт в косухе, тяжелых ботинках и кожаных штанах, который втаптывает в грязь силуэты и черепа поп-исполнителей и рэперов.
1: Круто, круто.
2: Ну, уже не поймешь, где поп, где рэп, где металл иногда. Так все смешано, что раздавливая кого-нибудь из попсы,
1: можно задеть своих.
2: Вы рискуете задеть своих, собственно.
1: Василий Кей.
4: На обложке моей книги будут три счастливых обнявшихся поросенка и название. Как 35 лет Чак-Чак, Шум-Шум и Мих-Мих уделывают эфир.
1: Мы чуть меньше. Троих, да, только Мих-Мих 35 здесь просидел.
2: Но качественно.
1: Владимир.
5: Я думаю, обычная черная обложка с логотипом «Радио Максимум». Внизу цифры 35, только в виде 35 градусов. Лучшая выдержка для друзей.
1: Так, едем дальше. Игорь Джан.
6: Ну, там на обложке Чак с большими такими белыми зубами.
1: Так.
6: Шуманский с такой немного нелепой прической.
2: Уж извините.
6: Такие об обнимку. И такое утро понеслося.
2: Хотя это очень напоминает наше каждое утреннее видеозапись.
1: Именно так. Я с зубами, ты с волосами. Александр.
7: Ну, представился Эйнштейн с высунутым языком. И макияж Джина Симмонса из группы Kiss.
1: Он как паук Троицкий с горой металла.
2: Например.
1: Кирилл.
8: Я бы на обложку поместил гитарный комбик, в динамик которого грифом воткнута гитара Стратокастер. Рядом также крупным планом ноги рокового музыканта. Все это стоит на сцене, а на заднем плане беснующаяся толпа фанатов музыки.
1: Плохо, я могу сказать. Спасибо большое.
2: Какое-то было рок-линчевание кого-то, что ли?
1: Как оно не заканчивается, я вам так скажу. Сегодня линчуем ваше аудиосообщение. Вы нам присылаете варианты обложки книги про радио «Максим» в честь 35-летия. Рамка для автомобиля

0: номера. Вот она уже здесь лежит, готова. Осталось только выявить победителя. В следующем выходе это и сделаем.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Шуманский.
1: Группа Him. Funeral of Hearts. Друзья, сегодня выбираем обложку для книги о Радио Максимум. Нам 35 лет в этом году. Большой праздник, большой юбилей.
2: Может, в декабре. 35
1: лет назад, да, будем отмечать. Нужно придумать обложку. Вот, это была аудиоконкурс. Вот Анастасия взяла, сейчас опять все испортила. Она прислала сгенерированную искусственным интеллектом обложку смешную, которую 35 лет Радио Максимум без седла к успеху. Мы с двух сторон. И Костя Михайлов, конечно, на велосипеде без седла.
2: Максимально удивленным лицом.
1: Очень хорошо. Но не можем, к сожалению, Анастасии мы выдать рамку, потому что у нас аудиоконкурс. Анастасия. Игорь Борода. Слушаем его.
3: А это что за книга в черном переплете? И золотая молния блестит на развороте. Радио Библия. Максимум. Я знал, что она существует.
1: Боже мой, как красиво он сказал. Та-та. Та-та-та.
4: А я рекламу вижу так. Чака Шуманский, Костя Михайлов, Андрей Заберин, Хоббит. Все держат на руках высоко-высоко одну любимую, неповторимую. Нет. Не кормилицу рекламу, а музыку.
1: Кстати, кормилица, чтобы вы понимали, это фамилия Хоббит настоящая, поэтому мы, по-вашему, не держим на этой обложке Хоббита. Так, Иван.
5: Минималистичная черная обложка с огромной цифрой 35 желтого цвета посередине.
1: Так.
5: Сверху надпись «Максимум», а снизу надпись «Все только начинается».
1: Ну, кстати, могу сказать, что это хороший вариант.
2: Мне нравится слоган, что все только начинается, потому что такое ощущение не покидает постоянно, что скоро начнем, вот скоро все будет.
1: Так давай тогда Ваньке дадим приз, чем мы будем.
2: А он оптимистично настроен.
1: Он оптимистично, молодец, он красавчик, он в кепке зеленой. Рамка для автомобильного номера достается сегодня Ивану. Ура, друзья, всех с наступающим днем рождения, Радио Максимум.

0: Шуманский.
1: А как хорошо шел по улице Ричард Эшкрофт в этом видео Bittersweet Symphony. Я думаю, все его знают наизусть, видели и скучают по тем временам.
2: Стильнейший клип, стильнейший. Абсолютно. Но вы знаете, на самом деле, чем Радио Максимум прекрасно, продолжая тему 35, да?
1: Да.
2: Мы подобрали такие якоря вот наших разных возрастов с вами,
1: да,
2: музыкальные, что, прослушав хотя бы даже утреннее шоу, вы проживете собственную жизнь, вот эту студенческую,
1: да,
2: позднешкольную, как будто бы еще раз, потом еще раз, потом
1: и
2: еще
1: снова,
2: раз.
1: Снова. То же самое происходит с людьми на концертах группы The Translators, только более веселым каком-то, я бы сказал, немножечко не особо трезвом угаре, но так или иначе.
2: В таком тупом варианте, я бы сказал.
1: Ладно, не совсем тупом, перестань, там столько сил вложено в этот проект.
2: А это одно другому не противоречит.
1: Да, потому что с Дмитрием мы еще и поем в группе The Translators, самая крутая кавер-бенгер группа. Это веселые переработки всем известных хитов Радио Максимум, которые возвращали вас в детство, а теперь, ну, я не знаю, как это расценивать, конечно же.
2: Как посягательство.
1: Как посягательство, да.
2: На святое.
1: Вы навсегда забудете тексты любимых песен, если хоть раз услышите это.
2: Давайте дружно

0: сейчас соберемся на наши концерты. Напоминаю, что у нас живой бенд с крутейшими музыкантами. Мы традиционно даем концерты осенние в Москве и Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге мы, кстати, уже довольно-таки скоро будем.
1: 10 октября, клуб «Джаггер». Приезжайте, площадь Конституции, дом 1. Я уже даже запомнил адрес, представляешь, настолько я там часто выступаю. Ждем всех вместе с нашим питерским фан-клубом. Ну а для всех москвичей такой хэллоуиновский вайб. Легендарные 16 тонн и не менее уже легендарные группы The Translator в каких-то невероятных костюмах, как, впрочем, и всегда в этот день. Вечер. Приходите, ждем, будем отрываться вместе с вами.
0: А дата какая в тоннах?
1: 31-я.
0: Вот
1: 10-я, да. Прямо сейчас всем, кто приболел, а сейчас, слышал я, ходят разного рода вирусы всякие нехорошие, будьте здоровы. Наш новый трек совместно с группой «Рок Привет». Ну, а с вами был Дмитрий Шиманский.
0: Чеки-бой!
1: Всем пока, хороших выходных.
2: The Trans

0: Радио Максимум представляет.
1: Дерзкие, напористые. Их называют наследниками Оазис, и им подпевают стадионы. Кассавиан. Слушай специальную неделю, и ты узнаешь, как очередь за билетами на Кассабиан может привести к свадьбе, как гитарист Серджио Пиццорно превратился в полноценного фронтмена, какую роль в истории группы сыграл спортивный костюм Лиама Галлахера и много других удивительных историй о королях английского инди-рока. Слушай специальную неделю Кассабиан с 21 по 27 сентября на радио Максимум. Реклама.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специалист».

0: сертифицированный застройщик «Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре «Нуар».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
3: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 25 по 27 сентября в Сочи пройдет фестиваль кофе. 3 дня гастромаркета с авторскими напитками, премиальным чаем и свежей выпечкой. В деловой программе бизнес-завтрак с администрацией города, встречи с экспертами и истории сочинских предпринимателей, получивших господдержку. Для жителей и гостей города лекции, мастер-классы и ярмарка «Выбирай сочинское» с фермерскими продуктами и изделиями местных мастеров. Это не просто праздник, а площадка для общения бизнеса и людей. И повод обсудить развитие агротуризма. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». В середине 10-х годов Arctic Monkeys взяли большой перерыв. 4 года без концертов и 5 лет без новых альбомов. И когда они, наконец, вернулись в большую игру в 2018-м, далеко не все старые фанаты узнали группу. Еще бы! На пластинке Tranquility Base Hotel and Casino привычного гитарного саунда осталось совсем немного. Основной акцент в аранжировках был сделан на клавишных инструментах. Фортепиано, органе, клавесине и даже дольчиолле. Крошечном пианино, популярном в начале 20 века. Причиной таких радикальных перемен стал творческий кризис лидера группы Алекса Тернера. Вот что он говорил об этом.
1: «Я дошел до точки, где больше не мог играть на гитаре. Я чувствовал, что у меня закончились все идеи. Так что я обратился к фортепиано, на котором учился играть еще в детстве, и использовал его в качестве базы для написания основных треков альбома. Думаю, именно благодаря фортепиано

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Слушай максимально, музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два, а еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на globus.ru.
6: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». До 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, театрах.

0: и не только. Все подробности на mos.ru. Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. kdvor.ru.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и...

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: Радио Максимум представляет E-Retail Forum 2026. Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе искусственный интеллект, электронная коммерция, финтех, логистика, кибербезопасность, автоматизация, клиентский сервис и торговля на маркетплейсах. 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-eretail.ru.
2: 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске открылся архив Генерального интернет-корпуса русского языка. 15,5 миллиардов словоупотреблений из ВКонтакте с 2007 по 2022 год. И это настоящая машина времени для тех, кто застал старый ВК. Лол, пик в 2012-м, потом падение. Сейчас почти забыто. Печалька и няшный взлетели в 2011-м, а к 2021-му от них осталось меньше 15%. Кек прожил короткую жизнь. Взрыв в 2015-м, обвал на 83%. А вот зашквар оказался живучим. Добрался до 2017-го и сохранил больше половины частоты. Его подхватили блогеры и рэперы, да и вообще жаргон тогда стал массовым. Слова умирают, а архив остается. И теперь можно точно узнать, когда вы в последний раз написали «печалька». С вами были максимальные новости, еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Теперь

0: 18+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в

0: движение. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499 579 77 99.

0: Все это максимум. Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking jump!
3: Yeah! Drop dead!
0: Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум Utex Profi Master Tokyo 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
7: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры. Квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса.
8: ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске услуга «Мама на час» набирает популярность у студентов. Родители могут нанять помощницу, которая заберет лекарства, приготовит домашнюю еду, приедет в больницу, постирает или просто проверит, все ли в порядке. Некоторые сервисы идут дальше. Приносят подарки на день рождения, готовят куриный суп во время болезни и даже помогают с уборкой комнаты. Но у тренда есть и критики. Психологи предупреждают, чрезмерная забота мешает студентам учиться самостоятельности. Помочь – это одно, а делать все за них – совсем другое. Мама на час – это удобно, но мама на всю жизнь все-таки лучше. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
20: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». 23 января 2006 года – важная дата для британской музыки. Именно в этот день свои дебютные альбомы выпустили сразу две будущих легенды инди-рока – Arctic Monkeys и The Kooks. В самом скором времени между группами разгорелся конфликт. Даем слово Люку Причарду, фронтмену The Kooks.
1: У нас странные взаимоотношения с Arctic Monkeys с первой же встречи. Мне пришлось дать Алексу Тернеру по морде, когда он пытался выдернуть провода из моих гитарных педалей, пока мы играли на сцене. Потом я пытался помириться, предлагал Алексу сыграть вместе, но он ушел. Жаль. Он гениальный музыкант, но ему не стоило трогать мою гитару.
0: Впрочем, со временем страсти сошли на нет, и почти 20 лет спустя Люк уже говорил об Arctic Monkeys.
1: Наши дебютники вышли в один день. Мы были ровесниками и слушали похожую музыку. В личном плане между нами никогда не было соперничества. Я уважаю их и думаю, они уважают нас. Да, был небольшой инцидент на нашем концерте, из-за чего мы не поехали в совместный тур. Но опять же, это было весело. Сумасшедшие были времена.
0: Arctic Monkeys. Brainstorm.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль АО «ОТО Авто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-Банк». 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Реклама.
1: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечение для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
4: Категория 0+.
0: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру.
4: 16+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс.
1: При информационной поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 29 сентября – Всемирный день сердца. Эта дата напоминает, его здоровье напрямую влияет на качество жизни. Одна из главных угроз для сердечно-сосудистой системы – артериальная гипертония. Ее называют тихим врагом. Человек чувствует себя нормально, а давление уже потихоньку дает нагрузку на сердце, сосуды и почки. Гипертония есть примерно у 40% взрослых. Симптомы часто списывают на усталость, головные боли, одышки, отеки, нарушение зрения. Единственный надежный способ – регулярно измерять давление. Оно не должно превышать 140 на 90. Лучше делать это утром и вечером, в спокойной обстановке и записывать результаты. Профилактика доступна каждому. Сон не менее 7 часов, ограничение соли до 5 граммов в день, отказ от курения алкоголя, больше овощей и фруктов. Физическая активность хотя бы полчаса 4 раза в неделю. Ходьба, плавание, велосипед тоже снижают риски. И, конечно, умение справляться со стрессом. В России борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». К 2025 году современным оборудованием оснастили более 600 сосудистых центров, а бесплатными лекарствами обеспечены свыше 1 миллиона 100 тысяч человек с высоким риском осложнений. Берегите сердце, оно у вас одно, и оно того стоит. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Теперь

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. Банк.точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
8: Второе и самое главное –

0: получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Пароль.
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоц. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса. В 5 минутах от новой станции метро Верейская.
3: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: До диплома еще далеко.
8: Зато квартира уже рядом с университетом.
9: Айс Тауэрс. МГИМО. РАНХИКС. МГУ. Ведущие вузы Москвы. Рядом. Премиальные квартиры. Квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Айс Тауэрс. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Знак – это не просто символ. Это признание того, что большим семьям нужна поддержка и место на парковке. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России представили новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На синем фоне белая буква «P» или «R», а внизу символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам голосования. Победный вариант набрал 46%. Сейчас Минтранс готовит изменения в ПДД, потом в ГОСТ. После этого знак появится на улицах. Ранее ведомство предлагало сделать бесплатную парковку для двух машин в семьях с четырьмя и более детьми.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».

0: рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». Вокалист Алекс Тернер не раз признавался, что недолюбливает название своей собственной группы. Идею словосочетания Arctic Monkeys когда-то принес гитарист Джейми Кук, и остальные участники просто согласились, особо не задумываясь.
1: «Наше название словно намекает на то, насколько низкими были наши ожидания. Если бы вы понимали, что продолжите заниматься этим и 20 лет спустя, то, наверное, потратили бы еще часок на поиск другой вывески».
0: Говорят, добравшись до славы, Тернер даже подумывал официально переименовать группу. Но его отговорил от этого Джон Купер Кларк, британский поэт и легенда местной панк-культуры. Он дал ребятам понять, что название классное, и те не посмели пойти против. Зато в 2013 году Arctic Monkeys отдали своему кумиру дань уважения. Превратили его стихотворение «I Wanna Be Yours» в полноценную песню. В песню, которая стала одним из их главных хитов.
1: Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пароль. ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: максимум. Реклама. КМЧ, официальный дилер Лиавто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Второй гель для труб X-Tormer Turbo ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
5: Так, три владельца. Такси, ограничения. А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.

0: Любой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: What's that?

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В Россию приехал I'm Morbid, проект легендарного Дэвида Винсента. Живое воплощение классического звучания Morbid Angel. В составе сам Винсент, барабанщик Пит Сандовал, гитаристы Билл Хадсон и Ричи Браун. Они исполнят самые мощные и знаковые композиции эпохи. Ту самую классику Death Metal, которая стала эталоном для целого поколения. Концерты пройдут 16 сентября в Нижний Новгород в Мила Концерт Холл, 17 в Москве, клуб Бейс, и 18 в питерском Саунде. Билеты на getdefislife.ru. Это шанс увидеть ключевых участников золотого состава Morbid Angel на одной сцене. Так что, если вы любитель тяжелой классики, не пропустите. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.ру.

0: Дом.рф.
1: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
2: 18+. До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
4: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи, две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
5: Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

Здрасте, приветики, пистолетики, 17 часов ровно, точное московское время. Сегодня у нас день кленового листа, сегодня день рыжего кота. Котеек своих рыжих в их мохнатый рыжий нос поцелуйте от меня, пожмите им рыжую лапу и дерните за рыжий хвост, но любя не сильно, чтобы они сказали, что называется, включи максимум погромче, это на кошачьем. День запахов пряностей и глинтвейна. Чем у нас пахнет в этом часе? В этом часе у нас пахнет Нирваной, Шайндаун, Роксет, Гуд Шарлот, Металлика, Манда Дио, Никелбек, The Killers. И начинаем мы с... Ну, вы не знаете эту песню, естественно. Это Red Hot Chili Peppers на радио Максимум. Can't Stop.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Early No More. 17 часов 9 минут, точное московское время. Подписан я в одной нельзя сети на испанку по имени Нурия, которая выложила только что пост о том, что она очень часто у себя в Испании встречает русских или русскоязычных своих подписчиков. У нее очень много подписчиков. Она живет в Испании, говорит по-русски и на русском пишет свои рилсики, историки. И вот эти русские, которые ей встречаются, говорят: «Ой, Нурия, ты такая маленькая. Ой, а ты что-то такая ненакрашенная. Ой, боже, а зачем ты себе набила татуху? А что ты такая усталая? Что ты бледная, как... Ой, Нурия, ты поправилась?» Вот это из серии «Совет, которого не просили». Также и вот это оценочное суждение, которое прилетает от людей, которых не просили об этом совершенно. По-русски это называется просто бестактность. Когда тоже я с этим очень часто встречаюсь, там типа, ну, привыкли, что по радио я там бодрый, активный, и на телеке тоже я там, ну, на телеке я в гриме, блин. Я не всегда так хорошо выгляжу, я вообще не хорошо выгляжу. В жизни я выгляжу не хорошо. В жизни я не активный. В жизни я не веселый, блин. Я веселый, активный, я на работе, потому что это моя работа. И я должен сделать так, чтобы вам в пробках нормально сиделось, ехалось, стоялось, там, не знаю, чтобы не скучалось, короче. Вот для этого я тут. И всем плевать на то, что у меня там случилось, может, что-то нехорошее. На самом деле, это мои личные дела. Как американские радиоведущие говорят: personal, interesting, private, boring. То есть персонально интересно, частное скучно. Вам все равно. Но когда вы меня встречаете в обычной жизни, там, скажем, в компании, если: «А ты что, ты это, радиоведущий, а что ты такой грустный сидишь? Пошути что-нибудь, там, анекдот, что ли, скажи какой-нибудь. Ребята, я не на работе. Не на работе». И вот да, в жизни я выгляжу вот так. Да, вот не накрашенный, типа не в кадре, там, без грима, я выгляжу вот так. И да, я не всегда, блин, веселый. И да, у меня есть свои изъяны, да, я просто человек. Но теперь вы знаете, как я выгляжу, зато я знаю, куда вам идти.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». До 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, театрах и не только. Все подробности на mos.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оцени

0: модели Hot Shoe HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
0: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: Shinedown на радио Максимум, Young Again. Андрей Негодяй пишет: «Здравствуйте, Константин. Признаюсь честно, я ненавижу людей как вид, так как считаю, что человеком называться, чтобы нужно еще постараться. Хорошего эфира». Привет, Андрей. Соблюдая политкорректность, не буду ни поддерживать, ни опровергать то, что вы написали. Могу сказать только, что редакция может не соглашаться с мнением конкретного слушателя, но я не сказал, что мы с ним не согласны. Александр Соловьев пишет: «Добрый вечер, Константин. Хорошего эфира. Я вас прекрасно понимаю. Работаю в продажах уже 22 года. Есть одно выражение: с плохим настроением и слона не продашь». Так вот, прячешь далеко свое плохое настроение и идешь работать, продавать. Инженер Ти пишет: «Ойли, Костя». Так, а нет. «Ойли, Костя, ты, конечно, тот еще Костя, однако на себя наговариваешь. Уж мы-то с Ксю встречали тебя в разных ситуациях, в неформальном общении. Мы тебя отлично воспринимаем, понимаем, уважаем, а не как ты себя описал. Плохо ты себя знаешь в глазах других, молодой человек. Спасибо, Саша, большое, но действительно я встречался с такими оценочными суждениями. Что ты устал, что ты как плохо выглядишь. А что ты такой усталый? Блин, у меня с утра была встреча, потом индивидуальные занятия по технике речи, потом съемка, потом эфир 4 часа на радио Максимум, потом еще урок по технике речи 1,5 часа групповой. И потом у меня встреча, на которой человек говорит: а что ты устал? И серьезно? С чего бы это? Костя, доброго вечера, отличное настроение, хорошего эфира. Передай привет моей супруге Веронике, моей дочке Валерии. Люблю вас, мои дорогие. Все передал. Инженер Ти пишет: привет, Костя Саныч, привет, Саша. Поздравляем с днем рождения Макса Чинова. Воу, у Максика сегодня днюшка. Макс Чинов — один из самых преданных слушателей радио Максимум и посетителей дискача Rock of Ages. Успехов тебе, боярин, во всем, бьем челом о благополучии и об него же. Да будет тебе услада на концертах разных и в хороводах, пущай подарит тебе Перун и еже с ним любови необузданной и здравица крепченого. Ну, под Перуном это ты меня имел в виду, Саша Тимин? Это я у тебя Перун, да? Старый.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: Важно забыть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк 0+».
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет

0: Про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Ку Шарлот, Lifestyles of the Rich and Famous.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Игорь пишет: я когда устал, достаю с нычки пачку налички в долларах, докладываю пару сотен и начинаю пересчитывать. На середине пачки устаю. Вот так одну усталость лечу другой. Хорошо тебе. Да, вам хорошо, у вас доллары. Это помните, как что-то операция «Новый год», кажется, с теми же персонажами, что и особенности национальной рыбалки и национальной охоты, кажется. Там, если кто-то помнит, там Ермольник, по-моему, играл, там Вильк Хапсолов, тот же самый швед, фин, вернее, Раймо Кузьмич там был. И там Сергей Маковецкий, великолепный российский актер, играл персонажа, ну, кто смотрел «Операция «Новый год», персонажа, который назывался «Мнимый больной». И вот Маковецкий все время говорил такой: да, вам хорошо, вы пьете, там, типа, или да, вам хорошо, у вас оливье, да, вам хорошо, у вас оливье. И вот тут вот тоже я Игорю могу сказать: да, тебе хорошо, у тебя доллары есть. Евгений пишет: Костян, привет, как же ты всегда радуешь. Мы работаем, ребятам в блок автосервис, привет. Серега, давай уже красить, всем газ. Обожаю Максимум, Костя, жги, подпись Жека. Жека, спасибо. Вы тоже там жгите. Но соблюдайте пожарную безопасность. Здравствуйте, Константин. Признаюсь честно, я ненавижу... А, это я уже читал. Я про ненавижу читал. Приветик, Костя. Поздравляю Макса с днюхой. И себя тоже поздравляю. И радио Максимум тоже поздравляю. Скоро юбилей. Да, у нас же в этом году юбилей. Нам в этом году 35 лет. Представляете? Будет. И это будет в 21-го, что ли, или 25-го. 25-го, по-моему, декабря. Я уже не помню, когда у нас днюшка. Но да, в этом году нам 35. Всех поздравляю с пятницей и хорошим настроением. Димарик, спасибо тебе взаимно.
1: Радио Максимум. Музыка с характером.
0: Да, ну я думаю, что все уже практически знают. Для тех, кто в танке, скажут, что это не песня Металлики. Это песня с их альбома Garage Incorporated, на котором они спели только каверы. Ирландская народная песня Whiskey in the Jar.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
5: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Всем привет, друзья! 18 сентября, пятница сегодня. В этом часе Nothing But Thieves, AC/DC, ZZ Top, Beck, Him No Doubt, Papa Roach, Muse. И прямо сейчас Blur, Song 2.

0: Smashing Pumpkins 1975. 18:08 точное московское время. Игорь пишет: прекрасен никель по вечерам с костями и воронами. С костями это со мной, очевидно. Никель это Nickelback, а вороны это Bones for the Crones. Это самый свежий хит канадцев Nickelback — «Кости для ворон». Такая вот песня. Агент Дукач, привет, Маша, пишет: Костя, мощного эфира. Спасибо большое. Поздравляю Максима с днем рождения. Люблю и обожаю всей своей огненной душой. А остальное традиционно шепну на ушко Максиму. Мы на ушко шепнем салютика на радио Максимум. Ну и, конечно, рекламочка.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сразу после трека.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
3: 18+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Гиперлен гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных

0: При модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной.

0: Пробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Ким на Радио Максимум, Джеймин Дэд.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: В Боливии обнаружили новый вид кошек. Об этом сообщил журнал National Geographic со ссылкой на научный журнал Current Biology. Подобное открытие не совершали уже более чем 100 лет. В 16 году местный житель нашел в природном заповеднике странную кошку. Он посчитал, что это чье-то домашнее животное, и забрал ее с собой. Ну а вскоре понял, что поселил у себя дикого зверя, которому лучше не жить с человеком. Наверное, все скидывал у него со стола, да? Мужчина обратился к биологу Паоле Ногалес Аскарунс. Та заинтересовалась необычной кошкой, и специалист, по ее собственным словам, была очарована животным и съездила в заповедник Сенда-Верде, чтобы увидеть его вживую. Она отметила, что морда кошки была слишком маленькая для домашней породы. Туловище уже, ну да, домашние же мордатые все. Туловище уже оказалось покрыто пятнами, похожими на пятна леопарда. У кошки были короткие лапы и круглый хвост. Шучу, короткие круглые уши у нее были. А также длинные усы. Ученый предположил, что кошка относится к виду Leopardus tigrinus, который описывался еще в 1775 году. Однако в 2019 году, позднее, Паула поняла, что ошиблась. Биологу потребовалось еще несколько лет, чтобы развить навыки генетического анализа и исследовать геном загадочного животного. В результате она пришла к выводу, что им попался ранее неизвестный вид кошки. Он получил название «El Tilcayo». L. Tilcayo. Кошки L. Tilcayo, как считают ученые, обитают в лесах Юнгас в Боливии на восточном склоне Анд. Они отделились от других видов тигровых кошек около 1,5 миллиона лет назад. Чем питаются эти животные, как размножаются, как живут, исследователям пока неизвестно. Ну как, питаются, наверное, что поймают. Размножаются, как все кошки, как живут. Ну, скидывают все со столов и со стульев, как всегда. Какают в тапочки. Че? Как все кошки. Последний раз человечество обнаружило новый вид кошек в 1923 году. Но ценность находки биолога и ее коллег не только в этом. Существование L. Tilcayo указывает на то, что у кошачьего семейства гораздо больше ветвей, чем считалось ранее. Это открывает новые возможности для изучения кошачьих. Ученые теперь считают, что в мире существует по меньшей мере 5 видов тигровых кошек. Ранее всех их считали одним видом. Сейчас же классификацию пересматривают. В дальнейшем это скажется на планах по сохранению видов. Давайте сегодня поговорим про ваших усатых, хвостатых, мохнатых, кусь и царап. Тема вечернего эфира «Полезный Михайлов» на Радио Максим. Тем более, сегодня еще и День рыжего кота. Такой праздник. Котарсис. Такая тема, так звучит ее название официально. Ваш кот стал лучшим другом соседской собаки. По утрам он поднимает вас с кровати целенаправленно, скидывая все на пол, что лежит на столе или на полках. Знакомая, да, ситуация? А может быть, ваша кошка обожает смотреть футбольные трансляции, громким мяуканьем встречает каждый забитый гол? Рассказывайте о самых странных и необычных особенностях поведения ваших кошек или котов. Пишите свои кошачьи истории в Макс Радио Максимум, вернее, в Мяукс Радио Мяуксимум сегодня так. На номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Ну и в официальный канал Радио Максимум в Максе. Также пишите, чего еще сказать, всем царап и кусь.
1: Слушайте Радио Максимум.
0: Далее Back Dreams. Прямо сейчас трио Маркс, Энгельс и Ленин. Ну, по крайней мере, когда в советские времена под их портретами подписывали ZZ Top, было смешно, потому что там тоже двое бородатых, а один без бороды. ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Это «Максимум». Радио «Максимум» представляет. Дерзкие, напористые. Их называют наследниками «Оазис», и им подпевают стадионы. «Кассабиан». Слушай специальную неделю, и ты узнаешь, как очередь за билетами на «Кассабиан» может привести к свадьбе, как гитарист Серджио Пиццорно превратился в полноценного фронтмена, какую роль в истории группы сыграл спортивный костюм Лиама Галлахера и много других удивительных историй о королях английского инди-рока. Слушай специальную неделю «Кассабиан» с 21 по 27 сентября на радио «Максимум». Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркете.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

18 сентября, пятница, сегодня в этом часе Faith No More, Evanescence, Rasmus, премьера трека Royal Blood, Sunrise Avenue, Green Day, прямо сейчас Blue October, Say It.

Джон Осборн, One of Us. 19:08, точное московское время. Сегодня мы говорим про проделки наших котов и кошек. Добрый вечер, Костечка, пишет Ольга Сницарук. Привет, Ольга, вот он мой красавчик, любит поговорить. Просит кушать ровно в 19:00 и фотки котов. Спасибо всем за фото.

0: Фотки котей, кстати. Юлия пишет: привет, Костя. Доброго пятничного эфира. Мой котик Ося. Но Ози, очевидно, да, все-таки. На каждый чих, если ты максимум слушаешь, то котик Ози, конечно. Как и песель у Лены Лисогор. Лен, привет тебе. И Озику привет твоему. Мой котик Ося на каждый чих отвечает одним раскатистым мяу. Когда мы чихаем, он словно желает здоровья. Отвечаю. Настоящий дружбан. Юлия пишет: эфир огонь. Впрочем, как всегда, спасибо. Привет, Костя. Привет, Юлия. Спасибо большое. Про котов. Есть у нас незаменимый Бантик, так дочь назвала 8 лет назад. Почему, не спрашивай. Она до сих пор не может объяснить. Красавчик, молчаливый, единственный мужчина на нас двоих. Любимчик всех гостей и любитель зефира и орешков со сгущенкой. Юлия, Екатеринбург. И фотка Бантика, красавец. Анатолий Толокнов пишет: добрый вечер, Константин. Привет, Анатолий. Кошка не ручная. Просто так не погладишь, не слышно, не видно. Но когда жена приходит с работы, полицейские сирены отдыхают. Зовут Туся. Спасибо за эфир. Спасибо большое за сообщение. Владимир пишет: здорово, Костян. Привет, Владимир. Максимального эфира. Спасибо. Был у меня черный кот, помесь сиамки и перса с разноцветными глазами. Класс, кстати, красивый. Один глаз голубой, другой желтый. Прикольная котейка. Обожал спагетти с кетчупом. По отдельности ни то, ни другое не ел. Периодически ловил летучих мышей, высовываясь в открытое окно на балконе. Офигеть. Кирилл пишет: доброго вечера и хорошего эфира. В день кота потерялся котик. Вдруг кто-то видел и поможет найти. И объявление: я потерялся, помогите найти. На парковой 354 потерялся котейка, я так понимаю, парковой 354, отзовитесь. Приметы: без ошейника, пугливый, ласковый, мяукает, ушел гулять и не вернулся домой, боится машин. Посмотрите в округе, пожалуйста, обращайте внимание на похожих животных в вашем районе и расскажите соседям. И вот котейка, он такой темно-темно-серый, желтые глаза, морда серьезная. Ну, такой серьезный котик просто так потеряться не мог сам. По глупости своей. Морда умная. Поэтому как бы что ни случилось. А если ничего не случилось, просто загулял. Кто видел на парковой 354 беспризорного котейку, напишите на максимум. На макс. Максимум на мяукс. Мяуксимум сегодня. На номер 8-926-007-1037.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь в

0: свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: КМЧ. Официальный дилер Ли Авто. Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии. Комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
2: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: В «Пятерочке» доставка.

0: со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
9: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Asking for a Friend. Максим пишет, это кавер от Металлики, похож на, это имеется в виду, кавер на народную ирландскую песню Whiskey in the Jar с альбома Garage Incorporated. Этот кавер от Металлики, пишет Максим, похож на песню из мультфильма старого, не помню название, но там поется «А может быть корова, а может быть собака» и т.д. Но лично мне так слышится, особенно куплет. Кстати, я никогда на эту песню с этой стороны не смотрел, но да. «А может быть корова, а может быть собака». Надо сделать кавер на кавер Металлики. Это будет пушка вообще. Сегодня у нас тема – это выходки наших котов. Рассказывайте о самых странных, необычных особенностях поведения ваших кошек и котов. Игорь Борода пишет: «Тра-та-та, тра-та-та, слава богу, нет кота. Хватит три собаки, чиха, забияки». Елена Пуртова пишет: «О, Костя, так у моего рыжего мышелова сегодня праздник, привет». Да, сегодня плюс ко всему еще и день рыжего кота. Мой приемыш со мной уже 4 года живет во дворе из-за несовместимости с домашним старшим братом. Благодарит он меня за заботу и любовь, в том числе и добычей. Сегодня в 6 утра проснулся от беспрерывного натужного мурлычания под окном. Через 10 минут, не выдержав, вышла на крыльцо, пусто. Говорю сонное: «Ну что за фигня?» Не буду слово читать, то, которое написано. Из-под яблони выскакивает и тащит мне мышь. У кошачьей признательности нет времени суток. Подарил, съел и заткнулся.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Cranberries Promises.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: И у нас премьера. Новый сингл британского дуэта Royal Blood, который вышел сегодня. А не, вчера вечером вышел, да. Трек стал вторым синглом с их пятого студийного альбома Dead Company, релиз которого запланирован на 13 ноября 2026 года на лейбле Warner Records. Фронтмен Майк Керр рассказал, что композиция появилась почти спонтанно. Басист Бен Тэтчер начал играть определенный ритм, и они оба сразу загорелись идеей. Музыканты осознали, что почти никогда не играют так быстро, и открыли для себя новую, ранее неисследованную сторону своего звучания. Это, конечно, не thrash metal, это не speed metal, но, тем не менее, для Royal Blood это достаточно быстро. При том, что у них все композиции довольно-таки шквалистые. Еще, если вы не знаете ничего о британском дуэте Royal Blood, главное, что вы должны знать о них, это то, что они дуэт. То есть басист Бен Тэтчер и барабанщик, он же фронтмен, Майк Керр. Представляете, два человека делают такую мощную музыку, что просто... Я знаю российскую группу Наташа... Варламова и Кирилл Кудровец, это группа «Прана». Вот они тоже, Кирилл на барабанах, а Наташа на гитаре.

Но не на бас-гитаре, как Бен Тэтчер в Royal Blood, а на соло-гитаре или на ритм. Вот. Ну, точно не бас, но они тоже делают очень мощную музыку вдвоем на сцене. Ты на них смотришь, на группу Прана, и не понимаешь, это вот эти вот два человека делают такой мощный шквалистый звук. Песня во многом определила будущее направление альбома. По словам Кера, скорость и тяжесть песни, которая называется «Swallow the Bomb», которую я сейчас поставлю, «Заглоти бомбу», дали группе ощущение, что они еще не все исчерпали, творческий потенциал еще есть. До официального релиза Royal Blood несколько недель играли этот трек на летних концертах, включали неожиданные выступления на фестивале Reading, и реакция публики стала для музыкантов подтверждением того, каким должен быть весь альбом. Клип на песню собран из кадров, снятых во время этих выступлений. В лирике текст прослеживается тема предопределения трудностей и отказа от компромиссов. Так что, что сами музыканты говорят об этом? В общем, не знаю, вдруг вы следили за их летними фестивальными сетами, вы уже в курсе, что этот трек настоящий бронепоезд, как говорит журнал New Musical Express. И Майк Кер сказал, что альбом получился беспощадным и брутальным, без передышек. Каждая песня создавалась с прицелом на мощное живое исполнение. Вот его слова. Идея была в том, чтобы записать альбом, который вообще не отпускает слушателей. Я сниму шляпу перед каждым, кто сможет дослушать его до конца. Это довольно брутальная штука, там просто нет места, чтобы отдышаться. Ну, вот и он. Больной зуб. Премьера на Радио Максимум. Всего два человека сейчас звучат в эфире. Британский дуэт Royal Blood, Swallow the Bomb.

0: британский дуэт Royal Blood и сингл Swallow the Bomb. Песня войдет в грядущий альбом группы под названием Dead Company, релиз которого запланирован на 13 ноября на лейбле Warner Records. Свежий сингл идет по стопам ранее выпущенного трека 10 over 10. Сразу после релиза пластинки, то есть после 13 ноября, Royal Blood отправится в тур по Великобритании.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: максимально музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Есть два типа людей. Одни говорят:
4: «Смотри у меня!»
3: А другие:
5: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
3: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на «Глобус.ру».
9: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
12: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
15: Поварская, 8/1.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

18 сентября, всем приветики, пистолетики. В этом часе Джо Кири, End of Beginning, супермедляк от одного из героев сериала Stranger Things, очень странные дела. Disturbed, Aerosmith, The Cardigans, Nirvana, Nickelback, Pierce the Veil, 30 Seconds to Mars, Kiss и прямо сейчас The Offspring.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. 20.15, сегодня мы говорим о всяких странных и необычных особенностях поведения ваших кошек. Илья Милорадович пишет: «Привет, Константин, мы с женой узнали, кто моет посуду в посудомоечной машине. Котана зовут Локи. И фотка кота внутри посудомоечной машины смотрит оттуда хозяйским взором». Артем пишет: «Максимального вечера, Константин, всех с пятницей». Спасибо, Артем. Было прям на днях. Котейка спал, свернувшись калачиком. Я тем временем будил младшего в школу и включил ему «Три кота». Мультфильм такой. Через некоторое время замечаю вот это. Сидит и смотрит мультик. И фотка кота, который реально сидит и смотрит мультик. «Три кота», еще мебельный магазин, по-моему, такой есть. Зир пишет: фотка котейки, чертяга такой лохматый, вообще классный. Чавкает, когда хочет есть, и любит майонез. Воу, прикольный котан. Виктор пишет: а мои коты сейчас с новым мужем моей бывшей. Занавес. Моя кошка, пишет Дэнди Макс, обожает дыню, кукурузу и, о удивление нам, финики. А вообще, как собака, захотела поиграть, притащила игрушку. Играй со мной. Хотя, с учетом, что привез ее с собой из Дагестана, неудивительно. Что удивительно? Что в Дагестане все кошки приносят игрушки или что вообще? Почему неудивительно? В Дагестане какая-то особая система дрессировки кошек? Автор метода Буба Юрий Халладудеш Кукулатачев.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не опять.

0: Карта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Pierce the Veil на радио Максимум. So far, so fake. Говорим сегодня про странные

0: и необычные особенности поведения ваших кошек. Виталий пишет и прислал портрет своего котейки. Очень красивый дымчатый кот с голубыми глазами. Добрый вечер, Константин. Привет, Виталий. Мой разговорчивый питомец Мысей Охос Азулис. Бездонные голубые глазки. Да, очень красивая котейка. Юлия пишет: Кость, привет, это мои мальчишки Леончик, Белый и Мартин, он же Марципанчик. Такие красивые, такие разные. Леончик шпана, а Мартин просто царь. А царям не гоже. Куча фоток, да, симпатяги. Спасибо. Игорь прислал фотку, объявление на сосне. Пропал кот. И фотка черного кота. Именно такой сидит на этой же сосне веткой выше. Смешно. Я думаю, вы видели, это, кажется, мемчик. Сам прочитал, сам нашелся, а позвонить не может. Не придумали еще котофон с мышью надкусанной. Привет, Костян, здорово. Огненного эфира. Одна из шестерых и трех рыжих девочка. Я не понял вот этой вот конструкции риторической. Одна из шестерых и трех рыжих девочка. Что делает ее уникальной? Отдам в добрые руки. Я так понимаю, риторическая конструкция называлась в Древней Греции «пишу за рулем». Так?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Блом, Нирвана.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 2:41. Говорим сегодня про забавные, странные, необычные особенности поведения ваших кошек и котов. Юлия на сообщение человека, который написал, что его коты сейчас с новым мужем его бывшей. Это Виктор написал. Юлия пишет: «Привет, интересно, коты мстят новому мужу бывшей?» Ну, смотря, как он к ним относится. Если все спускает с их лап, то, возможно, и мстят ему в тапки. А если строит их, то, возможно, они ему эти тапки стирают. Или приносит хотя бы. Вот Игорь написал, который прислал фотку объявления на сосне, что пропал черный кот, с фоткой кота, который сидит на этой же сосне веткой выше. Я сказал, что это мемчик, по-моему, но мне кажется, я его где-то видел. Он написал: «Не, я сфоткал в парке сам». Офигеть, то есть это, ну, мощно, да, такие кадры прям ценные. Дмитрий пишет: «Приветствую, Костяныч, здорово, Димыч. Добрейшего всем вечерочка. Сидим с пенным и глинтвейном, слушаем Максимум. Всем добра и мира». Дима, судя по аватарке, байкер. И, естественно, байкеры уже добрались до своих дачных участков, несмотря на пятничные пробки, потому что байкерам пробки что? Правильно, пофигу. И вот фотку котейки своего, который в ящике комода лежит. Черный свернулся, ящик открыт, и там котейка. Дмитрий пишет под фоткой: «Не успел закрыть ящик, и все не выгрнешь». Такое слово я прям вот прочитал по буквам. Такое предложение: «Не успел закрыть ящик, и все не выгрнешь». А, не выгонишь, возможно, не выгрнешь, да. «Не успел закрыть ящик, и все не выгонишь». Ну, тут запятая бы не помешала одна хотя бы. И буква «О» вместо «Р». Дима, Дима, зачем ты смешал пенные с глинтвейном?
1: Радио Максимум.
0: Далее в этом часе. Disturbed, Land of Confusion, годный кавер на мощнейший хит 80-х группы Genesis. Фил Коллинз еще пел эту песню, Land of Confusion, но вот Дэйв Дреймон перепел. Потом Джордж Торогут из «Терминатора 2» и Джо Кири из «Очень странных дел». Прямо сейчас Эрсмит.

0: Disturbed Land of Confusion. Кавер на хит группы Genesis. Проблемы с интернетом по всей России возможны в ближайшие 3 дня на время выборов, сообщает нам в ЦИК. Выборы проходят с 18 по 21 сентября, и, возможно, эти дни, ближайшие дни, перебои с интернетом. По поводу выборов. Вы слушаете радио «Максимум». Мне кажется, ваш выбор очевиден.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет. Финал сезона супергонки на автодроме «Москоу Рейсвей». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки. Детская зона. Дрифт. Вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
6: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. Форум-еритейл.ру.
7: 16+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Что нашел? Отцы могут получать до 83 тысяч рублей на ребенка и зарплату одновременно. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае выхода в декрет отца составляет 40% среднего заработка. При досрочном выходе на работу выплата сохраняется. В 2026 году ее максимум составляет 83 021 рубль в месяц. Возможно, эта информация будет для меня актуальна весьма скоро. Так, друзья, возможно, опять же, предположение, но, скорее всего, я близок к истине. Это последние теплые выходные этого лета. Пожалуйста, не пролюбите впустую. Если кто добрался уже в пробках до своих дачных участков, отжарьте на максимум, в понедельник проверю. До встречи.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». За всю историю в составе Arctic Monkeys была лишь одна перестановка. Вскоре после выхода дебютного альбома группа объявила, что басист Энди Николсон не сможет поехать в североамериканский тур. Ему на смену сначала временно, а потом официально пришел Ник О'Мелли. А что же Энди? Он говорил, что не справился с обрушившейся на группу славой. Признавался, что в 2007 году плакал, смотря по телевизору, как его бывшие друзья гремят на фестивале Гластенберри без него. Говорил, что был в шаги от чего-то очень страшного и непоправимого, но время лечит. Энди продолжил заниматься музыкой, играл в разных группах, давал диджей-сеты, стал продюсером и помирился с участниками Arctic Monkeys.
1: Через несколько лет после расставания мы снова сошлись. Мы снова завели взрослые серьезные разговоры и восстановили дружбу. С тех пор все хорошо.
0: Кстати, Энди не только музыкант, но и фотограф. В 2025 году он выпустил фотокнигу с символичным названием «I bet this looks good on your coffee table». В ней он собрал множество архивных кадров из самых первых репетиций, концертов и туровых автобусов Arctic Monkeys.
1: Arctic Monkeys. When the sun goes down.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».
3: «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

склад. 10 over 10. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
1: Да!

сказано на максимум. Дэн Рейнольдс, Imagine Dragons. Я уверен, что люди, творящие музыку, делают ее не потому, что хотят, а потому, что должны.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Новое. Прямо сейчас. Royal Blood. 10 over 10.
1: Неудержимая ритм-секция из города Уэртинг заходит на пятый альбомный круг. 13 ноября этот английский дуэт выпустит пластинку Dead Company. Несмотря на контракт с гигантами индустрии из Warner, ребята записывали ее в атмосфере полной творческой свободы. Без продюсеров, без дедлайнов и всяких отвлекающих факторов. На выходе получился нарочито сырой, прямолинейный и бескомпромиссный релиз, где Майк Керр и Бен Тэтчер вернулись к своим корням.
2: На пару лет мы поставили двигатель Royal Blood на нейтралку, но сейчас мы вновь набрали обороты и теперь играем быстрее и тяжелее, чем когда-либо прежде. Мы сочиняли и записывали альбом с прицелом на живые выступления. И теперь будем играть его на сцене долгие годы.
1: На первом сингле 10 to 10 можно услышать как влияние американского стонер-рока, так и наследие великих и ужасных Motorhead. Предлагаем его вашему вниманию прямо сейчас.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Green Day. I'm never gonna RIP.
1: В августе на большие экраны вышел фильм «Nimrods» — комедийный роуд-муви о трех подростках, которые едут из Канзаса в Лос-Анджелес, чтобы выступить на разогреве у Green Day. Участники Green Day были продюсерами и соавторами картины. Она во многом основана на воспоминаниях об их безумной юности. И, само собой, саундтрек «Nimrods» тоже до краев забит гриндеевскими хитами. В числе прочего, там нашлось место и одной совершенно новой песни. Композицию «I'm Never Gonna RIP» группа записала специально для фильма. На ней музыканты отошли от своего привычного панк-звучания в сторону классического рок-н-ролла 50-х и 60-х. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. На радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.